0: не сними с меня, но не паешь, не маешь, а то не фас.
1: Manhãs da Rádio. Manhãs da Rádio.